0: Ашун ден романотем.
1: Програму пироманита и србика ничим. Слушали сте Свет Рома. Програм на ромском и српском.